0: изпрочил фехтат с вами на полган куфар у сега.
1: Вас вошла па клеобре кокрошарка.
2: А, я.
1: Рибичинама, дай пак дай вържа йо, кешно по стару участок, кешно пиксно младшенга пера добива.
3: Сютраня кроника. Полуинформативна оттая с вестио. Никир другие, кот на Радио Ена.
4: In današnjo čist prišno prav vroče iz pekarne z jutranjo kroniko slište po 3 minuta čez pol je. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro.
4: Olejo.
6: Lega, lega.
5: Ugutno.